перед сфорцом. А я чую, кружу на округу. Я стану перед сфорцом. Они чуют самотность.